0: Товарищ Шерих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Антенна Бранденбург. 70er, die gute Laune machen.
2: Die 70er, die machen einfach Spaß.
1: 80er, die Erinnerungen wecken.